0: ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в красной столице, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20. Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего.
1: Многие

0: увидел напротив в окне, мечется кто-то в дыму и в огне, много столпилось людей на панели, люди в тревоге под крышей смотрели.
1: Там из окошка сквозь огненный дым, руки ребенок протянет.
0: Пару минуты одной не теряя, бросился парень с площадки трамвая автомобилю наперерез, и по трубе водосточ

Дым мешается, облако пыли, мчатся пожарные автомобили, щелкают звонко, тревожно свистят, медные каски рядами блестят. Мифы рассыпались, медные каски, лестницы выросли быстро, как сказки, люди в брезенте один за другим лезут по лестницам.

0: ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в красной столице, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 20. Среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего.
1: Он